0: Los clásicos suenan mejor en Fitwi Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».